0: Isso, lololo, вообще засуха, гаду-гаду носом. Я нужен друзья, где же могу тебе дать РДН, крупка, стык, крупка, 116 пунктов, аж 129.
1: А мы переходим до подъема.